0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Ноцне повторки ВНЕТ.
2: Szczecin 98,9 FM.